0: Нечего.
1: А зимайда нечего.
0: Ро. Супе мечаду. Удане калешираду.
1: А шоке гасече. Кеч могушиги. Тэмүг нээжүй да, мара чүмдүйг нээжүй сээжүй. Ганам үнээ сэм гүйрэй сээ тээжүй. Шоу үнээ сэ шүрүүб нээжүй рэй ша, рангар сэм дээ шэр ашиги. Маши нээ лобсу дээбэй, ngарэ сэм нарэ дээнг сүйс мэнду, тамэй мачу на мэн гаа жуду. Нго.
0: Пэндо ё ма рэй. Ганда мэ чанг ма ши гу рэй. Самлу кя чи цэто.
1: Жаке ма сун лопсу дя хюбе. Танда самлу тома тог не дю мари. Жаке лё ту мел та чури.
0: Ми ту с цун бата га. Лё ма тоне тон бу чи кюри.
1: Жа та ту лё ту чима ту бкарду. Не ра ксэм ча чу ба чингу.
2: Jinghua, go gui ge be cai de ge zhu a. Ti li sui bu sa du. Yu a jia, ye lam san zhu. Guang da sa qiu xi.
1: Sha sim zhe jiao ma li. Ma mi du ye.